0: 巨额美债已经成为全球系统性风险的源头。美国依靠美元霸权，将自身财政失衡成本向外转嫁，既压制了全球经济复苏，又持续撕裂了现有国际金融秩序。美国债务滚雪球效应通过美元霸权向外输出风险，对全球金融稳定与世界经济复苏构成了持续威胁。全球多个主权机构调整外汇储备配置，对美债的配置意愿持续走低。好的，以上就是有关美债的相关的分析和评论。丽娜，
1: 好的，感谢季萌。俄罗斯国防部20号发布消息称，俄太平洋舰队在计划内演习当中，对南千岛群岛（日本称北方四岛）沿岸附近的靶标实施了导弹打击。演习当中，靶标模拟了距离超过300公里的假想敌的舰艇，近卫巡洋舰瓦良格号发射了2枚火山反舰导弹，核动力潜艇鄂姆斯克号发射了花岗岩巡航导弹。同时，来自千岛群岛的堡垒暗防系统用搞玛瑙导弹进行了打击。另外，据日本共同社21号的报道，就俄方在日俄争议岛屿附近进行导弹发射训练一事，日本外务大臣茂木敏充当地时间的20号在出访国阿曼向媒体表示，在北方四岛加强军备有违日方的立场，无法接受。俄罗斯海军太平洋舰队此次的演习有何特点？如何来解读俄罗斯的这一举动？我们来听总台军事观察员魏东旭的解读。
2: 俄罗斯海军太平洋舰队展示了海上歼敌的最强反舰火力。在演习的过程当中光荣级巡洋舰瓦良格号和奥斯卡二型巡航导弹核潜艇鄂姆斯克号发射了2种远程超音速重型反舰导弹，针对海上假想目标进行精准的火力打击。这样的一个动作传递两个信号，第一个信号呢，就是俄罗斯海军太平洋舰队可以随时针对海上的来犯之敌进行迎头痛击。第二个信号就是一些老旧的主力战舰，包括苏联时期留下来的这种巡航导弹核潜艇，仍然有很强的实战能力，可以采用这种重型反舰导弹打击的方式，针对海上的大型目标，尤其是对方的主力战舰进行一击必杀。可以说呢，俄罗斯太平洋舰队通过这种大型的联合演习，对外展示了自身的实战能力和战备水平。
1: 俄罗斯外交部发言人扎哈罗娃20号在例行记者会上表示，日本二战时期发动对外侵略战争，几十年来拒不承认二战结果，俄方呼吁日本全面承认二战结果，停止美化侵略历史。
3: История ничему не учит, а только наказывает за незнание ее уроков.В дни, когда отмечаются годовщины важных событий, связанных со Второй мировой войной, вместо того, чтобы честно, открыто признать свою ответственность за развязывание агрессии в Азии, на Тихом океане, принести искренние извинения пострадавшим народам соседних стран и подтвердить приверженность пацифистским положениям собственной конституции, официальный Токио, продвигая курс на ремилитаризацию, все дальше скатывается на опасный путь.
4: 扎哈罗娃说，日本企图洗白自身战时罪行，推动修改和平宪法，以及重新讨论无核三原则，这些行为都是在歪曲历史事实的背景下进行的。扎哈罗娃表示，日本首相高市早苗向靖国神社供奉祭祀费等行为，以及日本政要对靖国神社的参拜，都是奉行再军事化路线的体现。
3: Отражение такой линии мы усматриваем в выступлении премьер-министра Такаити на церемонии по случаю дня, как было сказано, окончания войны, ее ритуальном подношении в храм Исукуни, где почитаются осужденные токийским трибуналом преступники так называемого класса А и других знаках внимания к этому милитаристскому святилищу.А также массовом паломничестве туда членов правительства, включая министра обороны Коидзуми и руководство правящей либерально-демократической партии практически в полном составе. И если говорить о чувствах народа, то в первую очередь, я считаю абсолютно в этом уверена, надо говорить о том, что...Это факт унижения своего собственного японского народа, который таким образом предстает в глазах мирового сообщества.